0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Могилеве 4 утра.
1: Десятого июня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +24, +29.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Десятого июня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем +24, +29.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

радио Могилев.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

осуждение, одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 10 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений при грозах порывистый. Температура воздуха днем +24, +29.
1: Радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Анна Османова. Здравствуйте! Вашему вниманию новости Могилевской области. Дипломатия в шаговой доступности. Открытие отделения посольства Российской Федерации в Республике Беларусь в Могилеве обсудили накануне на встрече в Могилевском облисполкоме. Могилевская область давно и продуктивно развивает сотрудничество с Россией, подчеркнул на встрече председатель облисполкома Анатолий Исаченко. Почти с 30 регионами подписано и активно реализуется соглашение о взаимодействии. 78 регионов являются торговыми партнерами. Поэтому открытие в областном центре отделения посольства Российской Федерации в Республике Беларусь – событие, ожидаемое для обеих сторон. Вопрос об открытии в Могилеве такого отделения обсуждался в феврале этого года. Тогда и был утвержден план работы. Уже в мае с президентом страны было согласовано и утверждено здание. Руководителем отделения посольства Российской Федерации в Республике Беларусь в Могилеве назначен Владислав Денега. Как отметили на встрече, открытие отделения посольства значительно упростит процесс получения российских документов и будет способствовать развитию совместных бизнес-проектов между Могилевской областью и российскими регионами. Отделение уже работает в тестовом режиме, отметил советник-посланник посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Владимир Ваньке.
4: Окно возможностей, которые можно сделать здесь, не выезжая в столицу государства. Тем более то, что завязано в Минске, и, как мы знаем, 7 регионов, ну еще и город есть в Беларуси, они все стремятся попасть туда, это вопросы очередей, вопросы ожидания, вопросы записи, электронной записи. Когда это все можно решать здесь, небольшим штатом, небольшим составом, но первоначальную, первичную, получить консультационную помощь, получить какой-то совет, каким путем пойти, это, конечно, очень важно.
1: Местное время.
3: За пару минут выявить наличие патологии и ее объем, чтобы врач смог более оперативно разработать план лечения. Искусственный интеллект будет помогать могилевским медикам оценивать рентген-изображения пациентов. Меморандум о внедрении такой системы подписали Могилевская поликлиника номер 2 и Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси. Этот меморандум позволит более активно внедрять новые форматы работы для повышения оперативности и качества медицинской помощи пациентам. Как отметил главный врач Могилевской поликлиники номер 2 Александр Недвецкий, их медучреждение первое в областном центре, где внедряется такая система. Программа обработки медицинских изображений уже помогает врачам более оперативно определять схему лечения пациентов. Флюорографические и рентген-изображения с помощью специальной программы отправляются в лабораторию Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси. В лаборатории искусственный интеллект расшифровывает полученный снимок, буквально за 2 минуты определяет процент патологии и тут же результат приходит обратно в поликлинику. Информация помогает врачам выделить те снимки, на которых наибольшая вероятность наличия признаков заболевания, угрожающих здоровью пациента. И такая помощь особенно ощутима при скрининговом обследовании пациентов с целью раннего выявления онкологических заболеваний, туберкулеза, пневмонии, опухолей в легких. Конечно, после получения информации именно врач назначает программу лечения. Искусственный интеллект лишь помогает врачам гораздо быстрее интерпретировать огромный поток информации и акцентировать внимание на тех изменениях, которые требуют повышенного внимания.
1: Местное время.
3: Дорогу Р-122 на участке Могилев-Чаусы активно преображают, пишет СББАЙ. Проезжую часть расширят вдвое, и этот отрезок длиной около 30 километров станет самой протяженной бетонкой в области. После модернизации среднесуточный поток вырастет до 9 тысяч машин, а в перспективе на 20 лет до 15 тысяч. Масштабный проект призван кардинально обновить дорожную сеть Могилевской области, сделав ее современной, безопасной и комфортной. На трассе возводят 3 новых моста через реки Чернявку, Ресту и Плесну. А чтобы эффективно разгрузить съезды в районе транспортной развязки у Романовичей, здесь строят транспортный тоннель. Особое внимание проектировщики уделили безопасности людей и защите окружающей среды. 2 подземных пешеходных перехода готовы уже на 90%. Главной же технологической новинкой для всей Могилевской области станет внедрение системы умных светофоров на перекрестках. Электроника сможет сама распознавать приближение пешеходов,

0: выводить предупреждения для водителей на табло и автоматически переключать сигналы, если на второстепенной дороге появится транспорт.
1: Кличев.
0: В Кличеве укладывают асфальт, пишет Кличев-Бай. У жителей улиц Молодежной и 70 лет Октября долгожданная радость. В этой части Кличева с прошлой недели работают дорожные строители и техника филиала Могилев Облдорстрой ДРСУ номер 126. Стараниями дорожников впервые оделась в новый асфальт улица Молодежная. Накануне дорожная бригада приступила к выполнению текущего ремонта соседней улицы 70 лет Октября. Вся протяженность улицы 550 метров. Часть до перекрестка асфальтирована, а левая часть чуть больше 300 метров оставалась гравийной. Здесь запланирована укладка асфальтобетона в два слоя, что значительно улучшит вид этой улицы и комфорт жителей.
1: Мстиславль.
0: Новый газопровод строят в Мстиславском районе, пишет портал МСТ Лайф. Новый газопровод высокого давления обеспечит природным газом жителей агрогородка Селец. Сегодня природный газ подведен к 12 населенным пунктам Мстиславского района, включая райцентр и ряд агрогородков. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на конец августа. После этого жители агрогородка смогут газифицировать свои дома. Однако решение о газификации жители смогут принимать самостоятельно.
1: Белыничи.
0: Новой точкой на карте праздничного марафона «110 лет в едином строю» стали Белыничи. Марафон от белорусской милиции приурочен к предстоящему юбилею ведомства, который будут отмечать в марте 2027-го. В планах до этой даты посетить с концертной и выставочной программами более 20 населенных пунктов страны. С подробностями Мария Потапова.
2: Марафон от милицейского ведомства «110 лет в едином строю» развернулся в райцентре Белынического района. Одно из центральных событий праздника – традиционная акция «За безопасность вместе». Местные жители с интересом знакомились с экспозицией раритетной и современной служебной техники. Милиционеры предложили детям и их родителям познавательные активности с правилами безопасного поведения. Эмоций было много.
3: Пришли на мероприятие, организованное Министерством внутренних дел. Здесь очень много локаций, весело и детям, и взрослым.
4: День просто супер!
2: На аллее героев Белынического района участники марафона «110 лет в едином строю» минутой молчания почтили память погибших в год Великой Отечественной войны. Кульминацией марафона стал праздничный концерт, поделился начальник управления идеологической работы МВД Антон Санкевич.
5: По инициативе министра внутренних дел Ивана Владимировича Кубракова мы продолжаем марафон идеологических мероприятий «110 лет в едином строю», приуроченным нашему большому юбилею, который состоится уже в следующем году. Наших уважаемых гостей хотим познакомить с историей белорусской милиции. Рассказать при этом в очень простой форме, в виде концерта. Мы будем рады также видеть всех наших уважаемых гостей на мероприятиях в рамках марафона и в других городах.
2: Музыкальные номера от ведомственных творческих коллективов, звезд эстрады и юных дарований из военно-патриотических клубов звучали в честь отваги и самоотверженности белорусских стражей правопорядка всех времен.
1: Горки.
0: От горок до Хатыни на велосипеде. Могилевщина присоединилась к республиканскому велопробегу. Его участники выехали со всех регионов страны в направлении Минской области. Представители Могилевщины стартовали из горок. В команде нашего региона есть и профессиональные велосипедисты, и простые любители велосипеда. За 6 дней они проедут около 300 километров.
6: Компания супер, погода помогает. Ветер встречный, только положительные эмоции.
7: Я думаю, для нас уже опытных, скажем, велосипедистов, это не сложный маршрут. Для меня это просто что-то узнать новое, новые места захоронений.
8: Обычно в таких местах я вспоминаю своего деда и вот свои какие-то детские впечатления, когда он рассказывал истории немножко о войне. Детство немножко всплывает.
0: Памятные места Великой Отечественной войны участники пробега посещают на каждой точке маршрута. Одна из них – братская могила в деревне Старые Чемоданы Шкловского района. Здесь в июле 1941-го фашисты заживо сожгли более 400 мирных жителей. Когда посещаешь такие места, понимаешь, забывать историю нельзя, отметил директор Могилевского областного учебно-методического центра физвоспитания населения Виталий Поклад.
9: Все, что творится даже вокруг нашей страны, оно обязывает нас еще раз и не раз обратить внимание на нашу историю, на наши традиции, на отношение людей к своей истории.
0: Впереди у участников десятки памятных мест и сотни километров пути. 13 июня команды со всех уголков нашей страны вместе преодолеют финальный этап маршрута. Велопробег завершится в мемориальном комплексе «Хатынь».
1: Год белорусской женщины.
0: В год белорусской женщины наш проект продолжает знакомить с теми, кто каждый день доказывает – нет ничего невозможного. В гостях у Радио Могилев побывала Алина Стальченко – молодая мама, блогер и просто женщина, которая знает, как совмещать семью, работу, детей, увлечения и еще оставаться красивой и жизнерадостной. В чем секрет ее силы и как не погаснуть даже в самые темные времена, она поделилась с нашим корреспондентом Татьяной Кутневич.
10: Алина – мать двоих детей, блогер с аудиторией более 80 тысяч подписчиков. Она считает, что белорусская женщина – это супер-женщина, которая умудряется совмещать все на свете, легко справляется с многозадачностью. Белорусская женщина может все, а все, что она может тоже только на это надо чуть больше времени, говорит наша героиня. Справляться с такой многозадачностью помогает не только характер, но и второй мир, который наша героиня создала сама. Речь о ее блоге. Там тоже семья, только в интернет-версии. И находить баланс между реальными детьми и подписчиками – искусство, которым наша героиня овладела.
11: На самом деле это непросто, потому что блог, он забирает очень много времени и сил. Если я вижу, что я должна больше уделять времени детям, то, конечно, я уже больше фокусируюсь на детях. Откладываю телефон, блог, и все-таки ухожу больше в семью, там я нужнее. В общем, стараюсь держать баланс и там, и там.
10: Но даже у супер-женщины бывают дни, когда опускаются руки. Вопрос не в том, чтобы никогда не уставать, а в том, что делать, когда накрывает. Наша героиня честно признается, да, это случается, и у нее есть простой рецепт.
11: Как и у каждого человека, естественно, бывает эмоциональное выгорание, какая-то хроническая усталость, и от этого всего ты, конечно, устаешь, иногда колупаешься в себе и думаешь, что ты делаешь что-то не так. Но на самом деле просто даешь себе время, просто нужно оставить себя в покое, дать день, два, ну максимум неделю, передохнуть и снова браться за все дела.
10: Рассказала Алина и о том, как ей удается оставаться светлым человеком в самые сложные моменты, когда силы на исходе, а мир, кажется, давит со всех сторон. Секрет, по словам нашей героини, очень простой и одновременно самый сложный.
11: А как раз в темные сложные времена этот свет ярче светит. На самом деле это про то, как сохранять человечность, доброту, отзывчивость в себе. И несмотря на то, какие сложные периоды времени бывают, вот этот вот огонечек, свет внутри себя нести и дарить его людям. Его нужно очень в себе беречь и даже самому себе не давать гасить его, но при этом еще и делиться с окружающими. Где-то словом добрым, где-то действием, просто не проходить мимо чужой беды и оставаться самим собой, сохранять веру и любовь внутри себя. Тогда этот свет будет еще ярче и, наверное, мир станет добрее.
10: История нашей сегодняшней героини – еще одно подтверждение. Сила белорусской женщины не в том, чтобы никогда не уставать, а в умении вовремя взять паузу, не потерять себя среди дел и даже, когда очень тяжело, продолжать светить. Светить себе, светить близким и, возможно, чуть-чуть всему миру.
1: Местное время.
0: Купальское Коло станет сердцем ярмарки на празднике Купалья в Александрии, передает телеграм-канал Купалье. Одной из главных точек притяжения выставки ярмарки народного творчества под покровом Купальской Бераги

0: Машовый завулок, где будут представлены предприятия, регионы, ремесленники и индивидуальные предприниматели. В рамках ярмарки также предусмотрены концертные и интерактивные программы на сцене, работа аниматоров, мобильных групп и фотозон. А свободное пространство будут использоваться для игровых и вовлекающих форматов. Также одной из необычных площадок праздника станет паромная переправа через Днепр. Гости смогут отправиться на противоположный берег реки, где их встретят творческие коллективы, народные песни под баян и настоящая атмосфера белорусского гостеприимства. А еще участников переправы ждет дегустация знаменитых шкловских огурцов, одного из гастрономических символов района.
1: Осиповичи.
0: Осиповичский районный историко-краеведческий музей внедрил необычную форму работы. Как рассказал корреспондентам портала «Осипович регион БАЙ» директор учреждения Александр Поздняков, состоялся первый в истории музея выпускной для учащихся начальной школы. Праздник прошел в формате квеста «Форт истории». Ребята смогли проявить смекалку, сплоченность, активность, проверить знания истории родного края. Для маленьких выпускников это был особенный день – прощание с начальной школой, новые впечатления и счастливые улыбки. Такие события делают музей не только местом знакомства с историей, но и пространством ярких детских воспоминаний.
1: Славгород.
0: Юные художники Славгорода достойно представили свое творчество на 3-м региональном художественном конкурсе «Рэха Пиромоги», организованном Могилевским государственным колледжем искусств, пишет «Славгород-Бай». Участники конкурса в своих работах обращались к судьбам фронтовиков, письмам с передовой, подвигам защитников Отечества и событиям военных лет. Через рисунок, цвет и художественный образ ребята смогли передать чувство благодарности поколению победителей, показать свое понимание истории и значимости Великой Победы для современного общества. Лучшие конкурсные работы были направлены в организационный комитет для дальнейшего экспонирования на выставочных площадках Республики Беларусь. Таким образом, творчество юных художников смогут увидеть жители разных регионов страны. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
2: Яскравое свято лета 11 и 12 липня Александрея збирае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект «Анталогія жаночай прыгажосці».

0: В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за внедрение высоких технологий в работу судов. Об этом он заявил накануне на встрече с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым, передает Белта. «Вы очень серьезно работаете над компьютеризацией и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах бумажную волокиту, которую от вас всегда требовали. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас с прицепом взяли и мы за вами пошли». В плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали, сказал глава государства. Президент также заверил, что Верховный суд России всегда может рассчитывать на помощь белорусской стороны. Мы всегда будем теснейшим образом сотрудничать с вами по всем вопросам, которые будут поставлены.
2: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решение объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
1: Торговые сети продлили скидку 10% на ряд товаров для уязвимых категорий населения, передает Белта. Соглашение заключили Министерство антимонопольного регулирования.

регулирования и торговли и 13 крупных торговых организаций. Скидка будет действовать на второе полугодие. 10% предоставляется пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным. Скидка распространяется на хлеб, муку, крупы, макароны, говядину, свинину, курицу, молоко, кефир, сметану, творог и другие товары. Транспортная инспекция назвала основные нарушения таксистов и маршрутчиков, рассказал в интервью Белта замначальника ведомства Дмитрий Куликовский. Большинство нарушений – это несоответствие внешнего оформления автомобиля нормам. На втором месте – отсутствие у водителя необходимых документов. На третьем – неисправности, при которых эксплуатация запрещена. В этом году практически не фиксируются нарушения, связанные с отсутствием таксометра, техосмотра и страховок. За 5 месяцев этого года за нарушение изъято 79 транспортных средств, из них 61 автомобиль. Такси. И в завершении республиканский праздник Купалья Александрия собирает друзей, который пройдет 11 июля на берегу Днепра в Шкловском районе, в этом году ставит новые рекорды межрегионального сотрудничества. С 12 часов на малой концертной площадке, которая выступает площадкой союзного государства, стартует масштабный музыкальный марафон. Для гостей выступят ведущие, народные коллективы, профессиональные исполнители Беларуси и зарубежья, звезды эстрады и знаменитые уроженцы Могилевской области. Кульминацией союзной интеграции на малой сцене станет большой концерт «Союзные звезды в гостях Александрии». Вместимость партера перед сценой увеличили в 2 раза, до 600 посадочных мест. Во время выступлений на боковые экраны будет идти прямая трансляция, чтобы происходящее на сцене было отлично видно с любой точки площадки. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +24, +29. Сейчас в Могилеве +17. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды, в случае ЧП звоните по телефону 112.

7.04 в стране, 10 июня на календаре. Ну что ж, стартует середина стандартной рабочей недели. Как-то быстро, правда? Доброго начала всем, кто не покидает волну радио Могилев. Олеся Маскина меня зовут. Ну что, мчим навстречу новому и неизведанному. Ну, конечно, с музыкой. Ольга Серябкина очень скоро порадует нас. Наша компания и также Parrot of Planets.

0: раньше всех вступаю место Аните Сой. Доброе утро.
1: Береги меня, прошу, я слабее, чем кажусь. Я тебе принадлежу навек.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

Как говорят, среда пришла, неделя прошла, а нет, дорогие, по мнению психологов, самым тяжелым днем недели является как раз-таки среда. Ну, я бы с этим, честно, не согласилась, но почему же это так? Это связано с тем, что именно в этот день нами наиболее явно ощущается, что выходные давно прошли, а следующий уикенд еще, ну так сказать, не скоро. Ну и если ничего не ждать заранее, не предвосхищать и не опасаться, то не будет неожиданностей и разочарований. Наверное, это идеальный вариант. Ну а значит, не торопим время, а наслаждаемся каждым днем.

0: 10 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29.
1: Наши хиты.

Ну, я скажу так, что 7.39 на студийных, и в это время нам задает тон этому дню дара. И мне кажется, знаете, вот хорошо бы и потренироваться под эту композицию, да и вообще какую-то зарядку поделать. Кстати, кто отказался от кофе, ученые установили, что кофе можно легко заменить физическими упражнениями. От этого эффект бодрости будет таким же, при этом пользы для здоровья гораздо больше. В результате опытов оказалось, что несложные упражнения способны улучшить разные показатели нашего здоровья. Физические упражнения умеренной интенсивности равноценны дозе кофеина. Так что, знаете, кто отказался от кофе и до сих пор переживает, ну как же взбодрить себя? Поприседайте, попрыгайте, в общем, поделайте что-нибудь, и точно будет все хорошо, и сон пройдет, и бодрячком будете себя чувствовать.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

энергия, а вот для того, чтобы хватило и на день, и на дела какие-то, и на чувства. И даже если пока мы не можем сказать море привет, это же не повод киснуть. Рабочие волны тоже кайф, если научиться на них серфить. Море — это же состояние души, а душу можно разбудить и в офисе в том числе. Так что надеюсь, что вы уже все бодрячком.

0: Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Торф – национальное достояние, и он должен прежде всего работать на нашу экономику. Хотя торфяные грунты – это продукт, пользующий серьезным спросом на внешнем рынке. Об этом сказал журналистам министр энергетики Денис Мороз на открытии Центра торфяной промышленности в поселке Усяж, передает Белта. Кроме Китая, заинтересованы в торфяной продукции страны Европы, Азиатского региона. В перспективе развития именно экспортного направления по торфяным грунтам очень большая. Но при этом мы ставим для себя задачу. Президент ее так формулирует, что в первую очередь нужно закрывать внутренние потребности в торфе. Это наше национальное достояние, и он должен работать на нашу экономику, подчеркнул Денис Мороз. Отделение посольства России откроется в Могилеве. Об этом накануне говорилось на встрече председателя Могилевского облсполкома Анатолия Исаченко и советника-посланника посольства России в Беларуси Владимира Ваньке. Как отметил Анатолий Исаченко, прочный фундамент межгосударственного взаимодействия – это экономика. Открытие отделения посольства Российской Федерации в Могилеве – еще один шаг на пути к укреплению взаимодействия. Отделение в Могилеве позволит жителям региона решать свои вопросы, связанные с консульской и дипломатической поддержкой. Незаконная рыбалка в запретное время обернулась штрафом для жителя Климовичского района. Суд вынес обвинительный приговор. Как установило следствие, в апреле 49-летний местный житель рыбачил в водоемах фонда запаса Могилевской области. Нарушая сроки запрета на добычу водных животных, он использовал запрещенное орудие лова – ставную лесковую сеть. В результате его действий было незаконно изъято 179 особей озерно-речной рыбы. Действиями браконьера окружающей среде нанесен ущерб в крупном размере – свыше 10 тысяч рублей, рассказал старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Эля Давыдова.
2: Еще на этапе предварительного расследования фигурант полностью возместил причиненный вред. В суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. С учетом позиции государственного обвинения, которую поддержала прокуратура района, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 базовых величин. Кроме того, применена специальная конфискация. Также были изъяты орудия совершения преступления, ставная лесковая сеть, гидрокостюм и самодельное средство персональной мобильности. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
1: Беларусь и Россия в год 85-летия начала Великой Отечественной войны обменяются капсулами с посланиями ветеранов, сообщает Белта со ссылкой на Министерство обороны. Военно-патриотическая акция «Письма потомкам столетию Великой Победы» посвящается, стартует 19 июня. В капсулах обращение к будущим поколениям о сохранении исторической памяти, мира и созидательного труда. Белорусская сторона передаст 3 капсулы в музейный комплекс «Дорога памяти» в парке «Патриот». Российская сторона передаст 3 капсулы в Брестскую крепость, музей истории Великой Отечественной войны и Музей славы Могилевщины. Капсулы торжественно вскроют на столетний юбилей Великой Победы. А сейчас новость от Банк Белвеб. Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 17.

8.03 в родной Беларуси, середина рабочей недели. Кстати, вот вам несколько интересных фактов про этот замечательный день. В среду в основном люди стараются выполнить требования, которые касаются здорового образа жизни. Кстати, утром у меня тоже такие мысли были. В среду чаще всего, по мнению исследователей, приходит успех. А еще интересно, что люди, которые родились в среду, связывают свою жизнь с писательскими способностями, ремеслом и торговлей. Но стоит понимать, что этот факт не касается абсолютно каждого человека. Ой, знаете, независимо от того, какой сегодня день недели, хочется всем пожелать, конечно же, отличного, продуктивного дня. Что нас ждет впереди? Совсем скоро услышим Люсю Чеботину из

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Ты что это сделал?
1: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
2: А так можно было?
3: А знаешь... Можно мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.

0: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей. И кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
1: МТ-банк.
2: Кофе, пожалуйста.
3: Вам со сливками?
2: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
4: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
3: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
5: Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства доступны в рассрочку. Эко-климат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

8.23 показывает студийные. Уж очень хочется, чтобы ваше настроение было на высоте. А знаете, при любом раскладе позволяйте себе идти по жизни, так сказать, пританцовывая. Ну а потому что танец лепит даже самое кислое утро. Хоть на кухне, хоть в пробке, хоть перед монитором. Да все равно, где двигайте телом и мозг потянется. Врубайте, знаете, тот самый внутренний дискошар и вперед. Прямо сейчас танцевать будем с Ханой.

0: 10 июня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем +24, +29.
1: Наши хиты.

А у нас в Могилеве тоже совсем скоро состоится просто крутая вечеринка. Будем поздравлять наших выпускников. Ну, вы знаете, я бы даже не назвала это вечеринкой. Это самое долгожданное событие всех учащихся. Да, звездный выпускной. Администрация Могилева тоже приложила руку к тому, чтобы выпускники еще долго говорили об этом. Например, прошлогодний звездный выпускной был настолько ярким, что запомнился нам всем. В этом году Могилев снова ждет масштабный праздник. Более 2000 выпускников учреждений образования города соберет большой звездный выпускной, который пройдет до 12 июня. Это уже в эту пятницу на площади Единства. Весь вечер вместе с выпускниками будут зажигать звезды эстрады. Белорусские группы «Еноты» и «Коза Ностра», а также другие популярные исполнители. Ну а хедлайнером звездного выпускного 2026 станет Эльдар Джарахов. В общем, организаторы обещают незабываемый вечер. Не пропустите. Самое такое прям звездное событие. Это будет 12 июня. Да, возможно, будет дождь. Но что нам дождь? Правда же? Надеюсь, что справимся. Главное — эмоции.

там. Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие. В клубе грустные люди изображают веселые танцы. Так одиноко без света, узнав миллионы его имитаций. Еще вчера, чтобы набрать друг другу, не нужен был повод. Помнишь, о чем я мечтал? Прикинь, теперь я этим и скован.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
3: Радио Могилев.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: 8.47 студийных. Самое время для новинки. А сейчас будет композиция «Лето», которую нам представят Джонни и Федук. Возможно, станет треком этого лета. Музыканты пытаются остановить время и запечатлеть самые теплые моменты прошлого. А что может быть теплее, чем двор детства, панельки, летние закаты, теплый дождь, искренние улыбки и, конечно же, танцы с любимой до самого рассвета. Кстати, двор детства у всех разные, а танцы до рассвета одинаково крутые у всех. Не верите? Слушайте сами Джонни и Федук. Композиция «Лето».
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Судьи – самые зависимые люди, что обусловлено законодательными рамками, в которых они работают. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым, передает Белта. Говорят, ветвь власти судебная, самостоятельная. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона, подчеркнул Александр Лукашенко.
1: Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят.
0: Меморандум о взаимопонимании заключили Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси и Агентство по финансовому мониторингу Казахстана, сообщили Белта в КГК. Церемония подписания состоялась в рамках визита делегации Агентства по финансовому мониторингу Казахстана в Минск. Реализация меморандума будет способствовать развитию и укреплению партнерских взаимоотношений между ведомствами, позволит активизировать двустороннее взаимодействие и создать правовые основы совместной деятельности по противодействию преступлениям в экономической сфере, финансированию экстремизма и терроризма, подчеркнули в КГК. К новостям в мире. США нанесли массированные удары по территории Ирана, пишет Ньюсбай. Целями бомбардировок стали радары и системы противовоздушной обороны в районе Ормузского пролива. В Пентагоне подчеркнули, эта атака стала ответом на уничтожение американского боевого вертолета «Апач». Реакция Тегерана последовала незамедлительно. Он нанес удары по силам 5-го флота ВМС США в Бахрейне, а также ряду других американских военных объектов в регионе. КСИР предупредили о более жестких ответных мерах, если враждебность США продолжится. В свою очередь в Вашингтоне выразили надежду, что новые удары по Ирану не сорвут переговоры. Якобы эти атаки должны послужить предупредительным выстрелом для Исламской Республики. И в завершении. Областной фестиваль творчества людей с инвалидностью «Вместе мы сможем больше» пройдет в Могилеве уже сегодня. Как рассказали организаторы, конкурс проводится каждый год. Он дает возможность раскрыть творческий потенциал людей с инвалидностью, помогает в социальной адаптации через искусство, становится площадкой для обмена опытом и новых знакомств. В программе церемония открытия фестиваля, конкурсное выступление коллективов и индивидуальных исполнителей, конкурсные просмотры участников декоративно-прикладного и изобразительного искусства, церемония награждения победителей и участников конкурса. Начало в 11 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди.

0: Продолжаем шагать в этот день вместе в отличном настроении, вдохновляемся хитами, а значит, более эффективно добиваемся успеха. Очень скоро услышим группу «Рефлекс».
1: Наверное, это в первый раз. Серьезно, я доверилась тебе. Так просто.
0: А также акценты Миша, Миллер и Сэра.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей. И кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
1: МТ-банк.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Продается производственная база, состоящая из 8 объектов недвижимости по адресу город Могилев, улица Калужская, дом 17. Телефон 8029-320-0008.
2: Радио Могилев.

0: 10 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений при грозах порывистый. Температура воздуха днем +24, +29.
1: Наши хиты.

10 июня на календаре. Заглянула в календарь событий. Ох, сколько сегодня праздников. Всемирный день мороженого. Смело хотя бы пачку можно слопать. День пивовара, день мебельщика, Всемирный день куклы, а также день рождения шариковой ручки. И если раньше без нее невозможно было отправить письмо дорогому человеку, то сейчас, конечно же, возможности другие. Так что в день рождения ручки давайте совместим приятное с полезным. Напишем кому-то пару теплых слов от руки. Знаете, иногда вот записочку оставить коллеге, родным, это тоже очень прекрасно. Ну и пачку мороженого тоже можно съесть.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Радио «Могилев».

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: начнет.
1: Ой, ребят, что сейчас скажу, это вот особенно для тех будет актуально, кто никак себя не может заставить начать что-то делать. Сегодня очень мощный день, пробуждается сила. В этот день хорошо закладывать фундамент новых больших дел, хорошо начинать осуществление каких-то глобальных, долгосрочных проектов. Также можно обсуждать текущие дела и продолжать начатое. Ну, а еще сегодня не следует себя щадить. Нужно пробудить энергию к деятельности и использовать ее в мирных целях для благих достижений. Понимаете, да, что нужно делать? Ни в коем случае не сидеть, сложа руки, да, а работать, работать и еще раз работать. Ну, а буквально через песню узнаем гороскоп для каждого знака зодиака от Иры Александровой.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Спяшацца зараз не трэба. Нават калі вы пачуеце слова «тэрмінова», усё роўна не спяшайцеся.
2: Цялец.
1: Можа згубіцца патрэбная рэч, падчас пошуку якой вы знойдзеце тое, што страцілі яшчэ раней.
2: Блізняты.
1: Вам могуць дазволіць нешта, што раней было забаронена, але толькі калі вы будзеце дастаткова настойлівыя.
2: Рак.
1: Узмацняецца інтуіцыя, калі нешта здаецца падазроным, праявіце асцярожнасць, але не спяшайцеся рабіць высновы.
2: Леў.
1: Ситуация и обставины обовязково худко изменятся, тому не загадывайте далеко наперед.
2: Дева.
1: Вы можете быть больше уразливыми до манипуляций. Коли вас у чимсти пераконывают, дайте себе час подумать.
2: Шали.
1: День пронесе блатанину у зносинах, планы будут меняться, не варто примать кончатковых решений.
2: Скорпион.
1: Магчыма, нечто может выйти из-под контролю, покиньте все как есть, и вы зразумеете, что перемены до лепшего.
2: Стрелец.
1: Вам усё по плячы? Накіруйце всю энергию на досягненне поставленной мэты.
2: Козярог.
1: День принесе неоднозначные падзеі и нечаканыя навіны.
2: Водолей.
1: Усё, что отбывается у гэты день, можа апынуцца не тым, чым здаецца на першы погляд.
2: Рыбы.
1: Узмацняецца эмоцыйная адчувальнасць. Гэты день не для важных рашэнняў. З вами была Іра Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Магілёў.
3: Гороскоп.
0: Радио Магілёў.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
1: Хорошо быть таким, как воздух. Всегда нужным и всегда незаметным, никому не навязываться, и никого как бы не трогать, и не высасывать кровь, и вместе с тем быть там, где...

0: ты нужен. Это я про себя, знаете, поняла, что нужно уже. Пришло время откланяться. С вами прекрасно проводила это утро Олеся Маскина. Далее в следующем часе встречайте Иру Александрову, зная, что у нее будет гости. А вот кто это, обязательно узнаете в начале следующего часа. Ну а пока всем счастливо и до скорого.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о глубокой реформе Верховного суда и личных качествах его нынешнего председателя Андрея Шведа. Соответствующее заявление глава государства сделал накануне на встрече с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым, передает Белта. «Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном

вооруженных сил Беларуси. Планируется, что в роли спикеров в очном формате и в режиме видеоконференции выступят представители нескольких десятков стран. Среди приглашенных гостей – ветераны Великой Отечественной войны и бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. В этот же день здесь пройдут тематические выставки. О происшествиях. Ссора в клубе закончилась кражей телефона, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В Ленинский РУВД Могилева обратился 21-летний житель областного центра, у которого украли мобильный телефон стоимостью около 1000 рублей после отдыха в одном из ночных клубов города. Сыщики выяснили, что чужое средство связи забрал 20-летний приятель заявителя. Молодые люди употребляли спиртные напитки, владелец гаджета отдал его приятелю,

0: Ох, друзья мои, кругом солнечно, зелено, мы на экваторе рабочей недели, ну красота же, и автоматически мозг уже начинает как-то настраиваться, что ли, на то, что жизнь насущная существует, вспоминать, что кроме работы существуют такие дивные дни, как выходные, дни рождения и еще куча разных праздников, но когда есть возможность этот праздник украсить, почему лишний раз не отвлечься на организацию, и, кстати, неплохо иметь в этом вопросе под рукой профессионалов. В этот час мы посвятим знакомству с очаровательной, милой, хрупкой девушкой, которая может организовать шикарнейшее, запоминающееся, просто бомбезное мероприятие. У меня в гостях руководитель агентства подростковых праздников Vibe Лидия Харкевич. Лидочка, привет!
1: Всем доброе утро! Да, на самом деле наши праздники всегда запоминаются, потому что они яркие, бомбические и не такие, как у всех.
0: А вот вопрос такой. Я вот первым делом как узнала, что агентство подростковых праздников Vibe. Почему подростковых? В чем разница детства? Подростковые, взрослые, подход какой-то или ну, и что?
1: Ну, первое, это подход, конечно, но если уже так классифицировать, то есть детский праздник, у нас когда дети еще до 10 лет, хотя уже такое чувство, что смещается этот возраст, там, до 8, им еще хочется героев, они смотрят какие-то мультфильмы, играют в

0: игры. А подростки, это, конечно, не взрослые, это что-то между, но им уже не нужен аниматор, им нужен ведущий. Вот когда я начала вообще вести уже взрослые праздники, Юрий мне звонит и говорит: Лида, ну какая тебе разница, что проводить, взрослый или для подростков? Нам же уже ничего не нужно. Ни костюмы, ни герои. Им уже что-то нужно новенькое, такое, как не в детских мероприятиях.
1: Мне кажется, с подростками вообще сложно их удивить сейчас. Как вы с этим справляетесь?
0: Их очень сложно удивить, но самое главное — быть с ними на одной волне. То есть ты пришел, ты не родитель, ты не взрослый, ты просто с ним кайфуешь. С ними кайфуешь, получаешь удовольствие. Вот у нас была мокрая вечеринка, если нам захотелось в моменте обливаться, то мы просто кайфовали и обливались. И все у нас шло не по плану, потому что ребенок, подросток, взрослый — это не робот, и всегда нужно под него подстраиваться.
1: А сложно вот так вот раз и изменить тактику праздника?
0: У меня уже огромный опыт работы, 9 лет, поэтому для меня вообще нет ничего сложного. Я очень люблю импровизировать. И просто проводить этот праздник душой, сердцем, в моменте.
1: Вот за это вас и любят. Потому что, ну, Лидию не знать, наверное, невозможно. Хоть раз кто сталкивался с детскими праздниками, подростковыми, да уже и взрослыми, Лида всегда организовывает шикарные мероприятия. Поэтому, друзья мои, оставайтесь с нами. Мы много еще чего узнаем о именно подростковых праздниках и агентстве подростковых праздников Vibe, который, собственно, Лидия и организует. Так что оставайтесь с нами.
2: Радио Могилев.

только от вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Озгонобай и по номеру 71.

0: Лето продолжается, это значит, что желание организовать какой-нибудь крутой праздник по поводу и без возникает как-то больше, чаще. И у меня в гостях по этому поводу руководитель агентства подростковых праздников Vibe Лидия Харкевич. Ну, открою вам секрет. Секрет: Лидия ведет не только подростковые праздники, но и взрослые, поэтому ничего ей не стоит организовать вам просто сногсшибательное мероприятие. Лида, у меня очередная порция к вам вопросов. Есть ли вам разница, на какой площадке работать? Ну, в лесу, допустим, можно с вами поработать?
1: Если там есть точка подключения к звуку, то вообще для настоящих профессионалов, я считаю, что в принципе нет никаких преград.
0: Лишь бы только розетка была.
1: Лишь бы только розетка была. Но даже если вдруг розетки не будет, то в принципе мы можем сами петь песни.
0: А бывало когда-нибудь такое, что вот раз свет пропадает?
1: Бывало такое. И как срабатываешь на импровизацию? Однажды было такое, что мы прямо у нас в моменте, у нас там шла дискотека, песни, мы просто пели песни, танцевали и пели песни без звука.
0: Слушайте, ну это нет, для организатора, для ведущей, это, конечно, просто, не знаю, как вы в этот моменте, как совладать с собой?
1: А мне почему-то нравится, чем больше проблем, тем интереснее их решать.
0: А, вот так вот, такой вот у вас подход.
1: Это просто проверка, это твоя точка роста, любая проблема, это не значит ложить лапки, это значит просто надо
0: найти выход,
1: проявлять, да, свою смекалку, находить выход.
0: Ты одна работаешь или у тебя есть команда, помощники?
1: Вообще, если брать, как появилось агентство Vibe, то это не было изначально, мне все в городе знают просто Лида. А агентство Vibe появилось тогда, когда я увидела ребят, ради которых я готова открыть это агентство. Потому что до этого у меня было очень много запросов, и я понимала, у меня маленький ребенок, я понимала, что, конечно, мне все это одно и тяжело, я долго сомневалась, хотя в этой сфере уже очень давно работала, но я планировала в декрете быть. Вот. И меня однажды пригласили в жюри университет КВН, и когда я увидела ребят, я поняла, что мне пришло время не думать, а действовать. Потому что они классные, они драйвовые, я написала, они загорелись. И сейчас они настолько горят этим делом, потому что для меня первоначально это не для того, что человек нужен не для того, чтобы он пришел и заработал денег. Я таких людей сразу отметаю. Угу. Он должен кайфануть, а если ему еще за это заплатят, то хорошо.
0: Слушай, ну ты вдохновляешься где? Ты следишь за трендами как-то? Или что? Как ты в этом во всем вникаешь, варишься, рассказывай?
1: Ну, понятное дело, что сегодня везде это соцсети, YouTube, Instagram, TikTok, но если появляются какие-то новые тренды, то это узнаешь даже больше от детей. Я не стесняюсь на праздники, если я что-то услышала, какое-то новое слово, начинать общаться с детьми, спрашивать, а что это? Им интересно, что вот опа, мы тут знаем больше, они сразу чувствуют какое-то
0: превосходство,
1: да. Я не боюсь показаться глупой для того, чтобы потом быть умной.
0: То есть от праздника к празднику ты сама совершенствуешься, ты видишь, что сейчас модно, что в тренде, и пользуешься этим.
1: Да, и для меня это очень важно, чтобы детей это цепляло и заводило, потому что на самом деле очень много программ на продажах, которые ты покупаешь, но ты платишь деньги, и тебе приходит, что-то тебе подходит, что-то нет, и для того, чтобы собрать один нормальный сценарий, нужно купить их несколько. Я решила делать что-то другое, я решила создавать свое, поэтому для того, чтобы родилась одна программа, это нужно потратить очень много времени для того, чтобы это как-то сложить в одно целое, но чтобы это не было как у всех.
0: Именно, что... да, ты подходишь индивидуально к каждой компании, да, к каждой группе ребят. И, ну, опять же, это очень интересно, на самом деле, твой творческий процесс. И сколько у тебя времени занимает создание одной вот программы для
1: ребят? Это может уходить у тебя и несколько дней, это может быть и неделя, а могу вот просто вдохновение пришло, я где-то что-то увидела, посмотрела, могу ехать в машине, мне что-то придет в голову, и я тут же начинаю это все делать.
0: Вот как легко работать с талантливыми людьми? Ну, конечно, талантливым людям может быть и сложно, но с ними работать всегда здорово. Оставайтесь с нами. Лидия нам еще расскажет, что входит в программу праздника. Мы обязательно ее еще помучаем этими вопросами, потому что интересно. Оставайтесь с нами.
2: Радио Могилев.

0: 10 июня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем +24, +29.
1: Наши хиты.

0: Ну что, друзья мои, 10:36 на часах, и мы продолжаем общение с известной в Могилеве руководителем агентства подростковых праздников «Вайб» Лидией Харкевич. Лидочка, у меня очередная порция вопросов к тебе. Ты организовываешь мероприятия, организовываешь праздники для подростков, для взрослых. Вот для подростков, остановимся на них. Что входит в программу праздника?
1: Ну, вообще, если так брать, мы всегда говорим слово «организовываем», мы проводим.
0: Проводим.
1: Да, мы проводим, потому что родители, они сами организовывают, и если у них есть какой-то запрос, им кроме нашего праздника нужно еще что-то, то, конечно, я с удовольствием рекомендую ребят, которые могут в это помочь. А так мы выезжаем на работу командой, как правило, это 2 человека. Пока это я, мой стажер, и 3-й человек, человек, который сидит на звуке. Пока я и мой стажер, потому что я считаю, что я должна поделиться всем своим опытом для того, чтобы девчонки, парни, у меня и парни тоже есть, для того, чтобы они могли работать сами.
0: То есть ты в будущем планируешь просто руководить?
1: Да. Я надеюсь, что в ближайшем будущем. Дело в том, что мы уже, вот у нас были там выпускные, мы уже провели ряд мероприятий, и у детей уже есть свои фанаты среди моих девчонок. Я считаю, что это очень огромный просто успех с первых мероприятий уже получать свой фан-клуб.
0: Ну, у тебя у самой фан-клуб такой ого-го, поэтому ты как никто другой знаешь, как это приятно, когда хотят именно тебя, чтобы ты провела программу, чтобы ты сделала
1: праздник. Но надо с этим бороться. Потому что незаменимых людей не бывает.
0: Не, ну это приятно, скажешь, когда...
1: Приятно, конечно. И чувствовать себя звездой.
0: Да. Скажи, пожалуйста, вот самый запоминающийся праздник, который ты провела?
1: Ой, у меня нет такого запоминающегося праздника. Если я сейчас начну кого-то выделять, то я кого-то обижу. Мне каждый раз, когда я прихожу на праздник, мне кажется, ну вот все, круче быть не может. Но потом приходит еще один, и он опять крутой. И оказывается, я не понимаю, где он был круче. Просто каждый праздник, он индивидуальный. И все те, кто у меня прошел через праздники, это уже не просто человек, который... Ну, коммерческие, да, там я цели какие-то преследую. Нет, этот человек становится уже частью твоей семьи. Я веду очень Инстаграм активно и сама тоже отслеживаю всех людей, у которых я работаю. Мне просто интересно, кто чем дышит, и им интересно то же самое с моей стороны, поэтому сейчас Инстаграм — это сила. Мы знаем друг про друга все, даже не общаясь.
0: Это точно. А есть такие люди, которые к тебе вот прям из праздника в праздник?
1: Есть. Не то

0: что из праздника в праздник, и, наверное, даже еще из поколения в поколение.
1: То есть ты такой семейный ведущий, да?
0: Я всегда смеюсь, что я вначале была, я же начинала с анимации в другом агентстве, работала как наемный работник, поэтому я всегда смеюсь. Вот я детей вырастила, довела, теперь я подростков, а потом я буду их замуж выдавать.
1: Это да, это интересно. Ну и расскажи, где за тобой можно наблюдать-то? Инстаграм у тебя, ты активно ведешь,
0: сказала. Наблюдать можно меня... Не, вообще две страницы, но страница агентства — это Vibe Agency Могилев английскими буквочками. Там мы стараемся сейчас, ну, мне помогает девочка SMM работать, потому что агентство как таковое, оно существует еще относительно недавно, ему 1.5 месяца мы начали заниматься страницей, поэтому мы потихонечку выполняем. В актуальных окошках уже можно увидеть отзывы, видеоотзывы после прошедших выпускных, которые у нас прошли. Можно увидеть программы на сегодняшний день, те, которые сформированы уже. Их тоже можно на них посмотреть. Но опять-таки, я говорю, программа — это шаблон. Я люблю отходить от шаблонов, всегда индивидуально подходить к каждому клиенту. Потом у нас еще, кстати, есть такая доп-услуга, как гелевые шары на ваш праздник. Угу. Вот, что тоже это раньше была моя сфера деятельности. Я с этого, наверное, и начинала. Заказать, кстати, можно со скидкой. Это же реклама сейчас пошла.
1: Ты вообще-то сюда для рекламы пришла. Так что говори.
0: Ну, я пришла поговорить с людьми, чтобы меня услышали, но параллельно еще прорекламировать. Ну и параллельно, конечно, пока на личной странице я тоже веду, там, конечно, больше показываю о том, какой у меня опыт там в руководительской сфере, свою семью, взрослые праздники.
1: В общем, очень активная, насыщенная у тебя жизнь.
0: Очень.
1: За эфиром, друзья, мы поговорим с Лидией, как она с этим справляется, как она вообще, не выгорает ли, и вообще, как может быть такой красивый, молодой, стройный быть и, собственно, везде вот это вот крутиться. Заходите поэтому в ТикТок, Инстаграм, радио нижнее подчеркивание Могилев, там мы с Лидой за эфиром, так сказать, обсудим еще некоторые темы, так что присоединяйтесь.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Ну что, друзья мои, я напоминаю, что у нас очередной рабочий день, а каждый день мы с вами в силах организовать таким образом, чтобы он запомнился. Ну а если у вас и праздник какой-то намечается, то вы просто обязаны выложиться в этом деле по полной. Но, слава богу, есть люди, которые помогают нам в этом деле и со своей стороны делают все, чтобы ваш праздник был просто сногсшибательным и запоминающимся. У меня в гостях руководитель агентства подростковых праздников «Вайб» Лидия Харкевич. Но напомню, что Лидия не только подростковые праздники ведет, но и взрослые, поэтому с удовольствием организует и ваш праздник. Лида, скажи, вот я вот с тобой общаюсь, понимаю, что ты, в принципе, можешь, мне кажется, с любым человеком найти общий язык. Но, с другой стороны, с подростками, с ними же тяжело. Как ты с ними находишь какой-то общий язык, расскажи-ка.
1: Я просто их чувствую. Я не знаю, на каком это уровне вообще заложено. Может быть, потому что у меня свои дети-подростки. Но и то, мне кажется, с чужими людьми, с чужими детьми всегда намного проще, чем со своими. Потому что со своими ты мать.
0: Ага.
1: А, там можно... чужих пускай воспитывают родители, а я с ними тусить пришла.
0: А, вот такой подход у тебя. То есть в этом и заключается фишка. Ты с ними просто отдыхаешь, ты с ними просто кайфуешь, тусишь.
1: Я с ними их же ровесник-подросток, а не тетя, которая пришла. Давайте там. Понятно, что ты там следишь по технике безопасности, угу. организовываешь их процесс там в каких-то интерактивах, но мы пришли, чтобы расслабляться, а не чтобы я, как строгая тетя, их ставила там подряд, за ручку водила или что-то еще.
0: Ты, в общем, не ищешь, знаю, легких путей. Я знаю, что у тебя была именинница, с которой ты вот прям досконально программу выверяла и делала все, как она хотела.
1: Расскажи, да, мы уже говорили за эфиром о том, что очень трудно удивить сейчас подростков, это реально так, особенно когда они выезжают за границу, и там они видели тоже еще больше всего. Поэтому для того, чтобы праздник был таким, как хотел ребенок, подросток, мы просто с девочкой были на связи в Вайбере, и она прям мне скидывала все, что она хотела, я все закупала и все делала так, как хотела она. И ребенок получил удовольствие колоссальное и сказала, что это был лучший ее день рождения.
0: А ты получила опыт колоссальный, правда?
1: Я получила опыт. Я говорю, я очень люблю тяжелые какие-то случаи, нестандартные, потому что это проверка тебя на профессионализм.
0: Таким вот образом ты растешь, профессионально, да, развиваешься и делаешь праздники просто сногсшибательными, грандиозными. А сейчас лето, так возможностей, мне кажется, еще больше, и вот так ты говорила.
1: Еще больше. Больше возможностей, потому что сейчас тепло, на улице, если кто-то не боится намокнуть, то можно что-то делать с водой. Мокрые вечеринки, мне кажется, входят в топ, дети просто с ума сходят, когда видят даже просто элементарный пистолет водяной. И когда тебе еще разрешают и облить, а когда еще и меня можно облить, так мне кажется, это вообще им по кайфу.
0: Да, можно с ума сходить по полной программе. Лидочка, ну, давай подытожим наш разговор от и до. Организация праздников, проведение праздников. Что ты предлагаешь? Где тебя можно найти, посмотреть?
1: Меня можно найти в Инстаграм. Моя страничка называется Vibe Agency. Заходите, смотрите, все окошечки актуальны, это все прописано. Есть рилсы с мероприятий, которые отсняты, чтобы видеть атмосферу вообще праздника, как это все происходит. Ну и пишите, звоните, в любом случае индивидуально всегда подойдем. Если вы уже выросли из аниматора, если вам не хочется костюмов, вам хочется, чтобы пришли девчонки в стильных топах, майках, в стильных брюках, там, джоггерах и просто затусили с вашими детьми, то, пожалуйста, звоните, пишите, мы всегда вам поможем.
0: Итак, друзья, мы напоминаю, руководитель агентства подростковых праздников Vibe Лидия Харкевич была у меня в гостях. Лидочка, мне, как всегда, приятно с тобой общаться, с тобой очень здорово, весело, спокойно и...

0: знаете, надежно. Я думаю, что и праздники проходят на такой же волне. Спасибо тебе за хорошее настроение. Ну, а тебе пожелаю просто невероятных высот и творческого полета. Хотя ты и так творишь и вытворяешь.
1: Спасибо огромное. Знаете, что я поняла? Что мне надо к вам приходить чаще, потому что каждый раз, когда я к вам прихожу, это значит, что я расту. Значит, у меня есть что рассказать. Это мы встретимся через полгода.
0: Друзья мои, присоединяйтесь к нашим эфирам. Ну, а мы с удовольствием будем ждать Лидию еще.
2: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего 219 рублей в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня
3: – это базовый минимум.
4: Яскравое свято лето 11 и 12 липня Александрея збирає сяброў разом сустрэць купалле. Вас чакають подворки белорусских и российских майстроў, сырный фестиваль смачные стравы национальной кухни, выставочный проект «Антология жаночай прыгажосці», выстава продаж белорусских брендов жаночага адзення, выступление зорак эстрады Беларуси и России, гала-концерт, молодежная дискотека и святочный фейерверк. Приезжайте святкавать разом.
2: Наши хиты.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.
1: В Могилеве 11 часов.
2: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за внедрение высоких технологий в работу судов. Об этом он заявил накануне на встрече с председателем Верховного суда России Игорем Красновым, передает Белта. «Вы очень серьезно работаете над внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я больше всего не терплю в судах волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали», — сказал глава государства. Беларусь и Камчатский край будут развивать биржевую торговлю сельхозпродукцией. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи. В настоящее время через биржевую платформу на Камчатку регулярно поставляется мясо крупного рогатого скота и субпродукты белорусского производства. В результате, по итогам января-мая текущего года, сумма экспортных сделок уже на 68% превысила показатель за весь прошлый год. Несмотря на это, для обеспечения более значимого экономического эффекта практику использования биржевых торгов субъектами хозяйствования Камчатского края необходимо масштабировать. Штабная тренировка с управлением территориальной обороны пройдет 10-11 июня, сообщили Белта в Министерстве обороны. Как рассказали в ведомстве, офицеры управления в условиях созданной учебной обстановки и ранее принятого решения завершат планирование применения сил территориальной обороны «Беларусь». Тренировка позволит повысить навыки офицеров в умелом и эффективном выполнении должностных обязанностей, а также добиться слаженной работы оперативного состава управления в ходе организации территориальной обороны, пояснили в министерстве. Горбата по-свояковски. 20 июня в агрогородке «Восход» Могилевского района развернется 6-й фестиваль семейного отдыха и здорового образа жизни. По словам заместителя директора централизованной клубной системы Могилевского района Станислава Артемьева, программа фестиваля каждый год дополняется. В этот раз гостей ждут вокальные конкурсы, народные танцы, литературное кафе, концертные программы и праздничная дискотека.
3: Это фестиваль «Горбата по-свояковски». Это очень важно. На протяжении всех 6 лет у нас он происходит. И каждый год он становится только лучше и лучше. Мы делаем работу над ошибками в прошлом и усовершенствуем его в будущем. Стартует фестиваль в 13:00. Презентуем наш чай «Горбата» по-свояковски. Предусмотрены площадки для детей, для молодежи, для всей семьи. А также в этом году у нас интерактивная площадка «Танчим по-белоруску». Добраться до фестиваля можно общественным транспортом. 238-й автобус ходит по расписанию. Всех ждем.
2: А сейчас новость от банка Белвеб. Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +24, +29. Сейчас в Могилеве +23.

0: DJ don't.
1: Ты что это сделал?
2: Оплатил интернет бонусами.
3: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
1: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей. И кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
2: МТ-банк.
3: Кофе, пожалуйста.
4: Вам со сливками?
3: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
5: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
4: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».

0: 10 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений при грозах порывистый. Температура воздуха днем +24, +29.
1: Наши хиты.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Верховные суды Беларуси и России договорились обеспечивать единство подходов к правлению правосудия в союзном государстве. Это предусмотрено подписанным сегодня руководителями высших судебных инстанций двух стран Андреем Шведом и Игорем Красновым меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве, передает Билта. После подписания меморандума Андрей Швед подчеркнул, что высшие судебные инстанции давно работают в русле союзных договоренностей. Однако сегодня это взаимодействие переходит на качественно новый уровень. Уровень постоянного живого диалога. Это и взаимные визиты делегаций, обмен информацией о действующем законодательстве двух стран, практике его применения, проведение совместных семинаров, консультаций, создание совместных рабочих групп, сказал председатель Верховного суда. 22 июня в Беларуси скорбная дата – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Во имя памяти и сохранения исторической правды на мемориальном комплексе «Буйническое поле» в этот день пройдет патриотическая акция «Звон скорби». Каждый может почтить память тех, кто в годы Великой Отечественной войны отстаивал право белорусов жить на своей земле и всех тех, кто погиб от рук немецко-фашистских захватчиков. Старт акции в 4 часа утра. Здесь же будет дан старт международному молодежному патриотическому проекту «Дорогами памяти и славы». В этом году в нем примут участие 85 ребят из Беларуси и России. Областной фестиваль творчества людей с инвалидностью «Вместе мы сможем больше» проходит в Могилеве. Фестиваль дает возможность раскрыть творческий потенциал людей с инвалидностью, помогает в социальной адаптации через искусство, становится площадкой для обмена опытом и новых знакомств. Мастерица Любовь Пыталева, которая представляет Чаускую районную организацию общественного объединения «Белорусское общество инвалидов», отметила, что очень рада быть здесь и считает, что выбрать лучшую работу жюри будет очень непросто.
2: Просто учишься на этом фестивале, смотришь, насколько люди творческие, насколько разнообразие тех этих предметов, которые они делают, и спрашиваешь, и интересуешься, как это, что. Мне нравится, что все общаются, поэтому я очень рада, что я здесь. Немножко волнуешься первый раз, но я думаю, что молодцы все здесь.
1: И в завершении. В Могилеве продолжаются работы по обновлению дорожной разметки, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». С сегодняшнего дня и до конца этой недели в областном центре будет наноситься разметка на проспекте Витебском, улицах Симонова, Терехина и Златоустовского. ГАИ просит водителей быть предельно внимательными и осторожными при движении на данных участках дорог. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 24.
3: Между тем, в стране уже 12.03, мы в середине рабочего дня, конечно, неплохо было бы уже часов 16-17, но вместе, значит, время пролетит быстрее, до 17.00 с вами Ира Александрова, тоже, знаете ли, вся в мечтах о вечере после рабочего дня, но пока не судьба, раз судьба свела нас вместе, давайте стараться, мы вас снабжаем хитами, а вы на рабочем месте работаете продуктивно, отбивая ритм, разгоняйте кровушку по организму. Всем самого доброго продолжения дня.
4: Радио Могилев.
5: Ну и здорово, замечательно. Душа минорная, губы с порвами страниц. Ты очень пристально.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
3: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.

0: 10 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений при грозах порывистый. Температура воздуха днем +24, +29.
1: Наши хиты.

Вот и свершилось то, чего ждали многие, а все потому, что полна талантов. Могилевщина с 16 июня по 13 июля в городах Беларуси команда «Фактор Бай» проведет живые прослушивания исполнителей для участия в новом сезоне масштабных музыкальных телепроектов «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» 5 и 6 июля прослушивание пройдет у нас в Могилеве, улица Дзержинского, 19, а подать онлайн-заявку для участия в отборе можно на сайте Белтелерадиокомпании. Ну, а актуальную информацию о проведении живых прослушиваний можно найти там же, на сайте Белтелерадиокомпании, а также в телеграм-канале news.by и на официальных страницах «Фактор Бай» в социальных сетях. Не упустите свой шанс!

0: Кофе, пожалуйста.
1: Вам со сливками?
0: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%. Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
1: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
2: Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Эко-климат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.
3: Радио «Могилев».

0: за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ты что это сделал?
2: Заплатил стикером.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно платить Альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Тем временем в стране 12:56, но напоминаю, в 13 часов стартует время приветов и поздравлений, называется «Привет в обед». Традиционно в это время мы укрепляем отношения, радуем ваших близких, друзей, коллег, неважно, важно, что это любимые вами люди, не обделенные вниманием, это уже сейчас вам нужно подумать, кого не мешало бы поздравить, кому привет передать или в чувствах признаться, ну и с удовольствием поучаствовать в программе. Давайте сделаем это. Стартуем в следующем часе.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Постоянно действующий орган взаимодействия на уровне председателей Верховных судов Беларуси и России предложил создать председатель Верховного суда Беларуси Андрей Швед на встрече с российским коллегой Игорем Красновым, передает Белта. Он также предложил подготовить конкретный план действий, начиная со следующего года, в котором предусмотреть весь спектр отношений по разным направлениям, наладить в ближайшее время постоянный обмен между руководителями судов. В Беларуси первый укос трав провели на 65% запланированных площадей. Заготовлено более 4,4 миллиона тонн сенажа. Об этом СБ сообщили пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным, на сегодняшний день убрано 82% от скошенного. Заготовлено более 30% от плана. Так, в Могилевской области заготовили 556 тысяч тонн сенажа. Это 33% от плана. Безвизовый въезд вводится для гостей и участников славянского базара в Витебске. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете, пишет СБ БАЙ. В этом году Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» собирает гостей с 14 по 20 июля. В соответствии с распоряжением президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, для иностранцев из 71 государства, следующих на фестиваль через международные пункты пропуска, будет действовать безвизовый порядок въезда в Беларусь. Безвизовый въезд вводится с 4 по 31 июля для гостей и участников фестиваля. Один билет позволяет однократно въехать в Беларусь без визы одному иностранному гражданину не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия, обратили внимание в ГПК. Юная могилевчанка Полина Белоусова победила в конкурсе рисунков о семье. Конкурс детского рисунка «Крепкая семья. Сильная страна» проводило Управление департамента охраны МВД по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств. Мероприятие направлено на поддержку и популяризацию семейных ценностей. В творческом состязании участвовали дети сотрудников, рассказал начальник Могилевского отделения Управления департамента охраны МВД по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств Антон Граков.
2: Победительница стала Белоусова Полина, дочь, младший инспектор охраны, прапорщиковница Белоусова. Неоднократно Полина принимает участие в конкурсе детского рисунка, является постоянной победительницей, рисунки которой отмечают не только в нашем управлении, но и в департаменте охраны. Мы поддерживаем семейные ценности, нам важно, чтобы у наших сотрудников были крепкие семьи.
1: А сейчас новости от банка Белвэп. Банк Белвэп предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвэп. Телефон с мобильного 205. Сайт белвэп.бай. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 25.
3: Новости! Привет, Могилев!
4: Слушай и поздравляю, поздравляй и слушай.
5: И снова здравствуйте, Ира Александрова. Как и обещала, запускаю программу «Привет в обед». Поэтому не забудьте нам рассказать, кто у вас сегодня именинник, кого вы любите до потери пульса. Можете просто кому-то напомнить о себе приветом. Но если хотите, рассказывайте свои хорошие новости. Мы вместе за вас порадуете. Наши контакты прежние. Номер 9940 для ваших смс и вайбер через 44-56-86-176. Ну и какой бы вы путь ни выбрали, вы просто обязаны с нами связаться. Давайте начнем.

не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке стиральной машины Samsung на 8 килограммов с функцией интеллектуальной стирки со скидкой 220 рублей за 1849 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе. San Francisco.

0: знаете, откуда бы вы нас не слушали, самое важное, что вы не забываете о улыбке ваших близких людей и с удовольствием участвуете в программе «Привет в обед», которая ежедневно и традиционно радует и балует, можно сказать, даже носит на руках ваших близких. И вот что есть к этой минуте. Передаем семейный ласковый привет нашему самому близкому, родному мужу и папочке Валерию. Соскучились по тебе безумно. Очень тебя любим, ценим, дорожим тобой. Лучше наш единственный и никем не заменимый. Целуем, обнимаем крепко. Твои любимые мы. Вот такое вот сообщение есть. Далее от Елисеенко Петра для Дианы. Поздравления с новосельем. Поздравляю тебя, моя любимая. Мы это сделали. Ой, какая же у вас прекрасная такая вот череда событий ждет. Ремонты, не ремонты. Что вы там не задумали? Я очень хочу, чтобы все сбылось, все вас порадовало. И непременно вы получили тот самый дзен, к которому стремились. Далее теплые нежные поцелуи летят любимому Валерке. Очень люблю тебя. Это от Марии. А еще для Радио Могилев слова. Вы лучшие. Передайте привет всем девчонкам-диджеям. Вот такой вот привет от Егора. Егор, спасибо вам большое. Обязательно передам привет всем. Ну и вам ответные тоже посылаю. Друзья мои, присоединяйтесь. Привет в обед. Это время, которое специально придумано для того, чтобы ваши близкие лишний раз улыбнулись. Так что присоединяйтесь.
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber. Плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Азгонабай и по номеру 7176.
1: Привет, в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске.

0: Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

Быстро бежит время. Ну и привет, Побед, конечно, тоже подходит к своему завершению и радует, что вы доверяете нам свои улыбки и свои праздники. Добрый день, Радио Могилев. Передайте, пожалуйста, Руслану огромный привет от жены и сыновей. Очень-очень ждем тебя на обед. Это твои любимки. А далее любимым моим мужчинам привет. Мужу Диме, сыновьям Ване, Саше, Степе. Вы моя гордость и отрада. Ваша мама Рита. Слушайте, думаю, маме Рите очень повезло. Столько мужчин любимых рядом. Удачи вашей семье хочется пожелать. И еще один привет у нас есть для Максима Мишникова, который сейчас в Могилеве. Безумно тебя люблю и жду домой. Это Марина из Быхова. Такие вот сообщения радуют и балуют ваших близких. Это здорово, что мы тоже причастны к этому. И за это вам огромное спасибо. А что ж, на этом привет в обед заканчивается. Но впереди много хитов. Так что делайте громче. Bye.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Подписанный в Минске меморандум о сотрудничестве между высшими судебными инстанциями Беларуси и России закладывает фундамент для гармонизации судебной практики, отметил председатель Верховного суда России Игорь Краснов, передает Билта. Это первый в истории отношений двух стран меморандум между верховными судами. Документ позволит оперативно обмениваться правовыми позициями, проводить стажировки судей и совместно формировать стандарты правосудия. Игорь Краснов подчеркнул, что меморандум не просто формальная бумага, а реальный инструмент, которая укрепит правовую стабильность и повысит доверие граждан к судебным системам. Беларусь и Китай продолжают активную подготовку к проведению первого форума регионов, передает Ньюсбай. 10 июня обсуждения проходят в онлайн-формате. На связи с белорусским посольством в Пекине, облсполкомы, Минский горосполком и профильные организации. Цель – провести ревизию проектов и документов, которые готовятся к подписанию. Посол Беларуси в Китае Александр Червяков подчеркнул, что основная задача форума – дать импульс новым экономическим контрактам и соглашениям. Форум пройдет в городе Ланчжоу, административном центре провинции Ганьсу. Безопасность во время проведения выпускных вечеров будет обеспечивать в том числе сотрудники департамента охраны. Школьные торжества пройдут по всей Беларуси уже в эту пятницу, 12 июня. Под усиленным контролем будут находиться прилегающие территории к учебным заведениям, местам массового пребывания граждан, а также маршрут исследования выпускников к местам проведения мероприятий, сообщил начальник Октябрьского отдела охраны Дмитрий Егорченко.
1: Что касается проведения выпускных вечеров, будет установлен пропускной режим в административное здание. Соответственно, лица, имеющие большую ручную кладь, допускаться не будет. Также находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Основная задача сотруднику милиции – обеспечить безопасное пребывание наших выпускников на объектах, а также недопущение нарушения общественного порядка. На каждом учебном заведении, в административных зданиях, непосредственно где будут проходить выпускные вечера, будет дежурить наряды милиции.
0: На празднике Купалья Александрия собирают друзей. Гости смогут принять участие в мастер-классах по плетению венков. Ромашки, васильки, зверобои, душистые травы. Готовый венок станет не только красивым сувениром, но и частью древней купальской традиции. В программе праздника будут традиционные купальские обряды. Республиканский праздник Купалья пройдет 11 июля на берегу Днепра в Шкловском районе. Начало в 11 часов. И в завершение, внимание у водителей и пешеходов в Могилеве на перекрестках улиц Космонавтов и 17 сентября, а также улицы Космонавтов и переулка Гаражного не работают светофоры на объекты до 16 часов. Госавтоинспекция инспекции призывают быть предельно осторожными. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12, +17, днем +25, +30. Сейчас в Могилеве +25.

0: Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Эко-климат. Качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.
1: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: Вы хотите жить в благоприятной окружающей среде, ходить по цветущей земле, дышать свежим воздухом и пить чистую воду? Программа «Эко-взгляд». Взгляд в безопасное будущее.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. 138 нарушителей экологического законодательства в Могилевской области привлекли к ответственности по итогам выборочных проверок и мониторингов за 5 месяцев этого года. Специалисты насчитали за этот период около 160 фактов причинения вреда окружающей среде. Его оценили в 183,5 тысячи рублей. Так, одно из предприятий на своей производственной базе в Бобруйске складировало древесные отходы вне санкционирования места сбора и временного хранения. Вред, причиненный окружающей среде, оценили почти в 4000 рублей. Нарушение законодательства об обращении с отходами выявили и на одном из коммерческих предприятий Могилева, рассказал начальник отдела Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Виталий Турышев.
3: Установлен факт засорения окружающей среды отходами одним из коммерческих предприятий, которое разместило на землях города Могилева отходы полимерных материалов на площади 136 квадратных метров и отходы бумаги картона на площади более 39 метров квадратных. В результате чего причиненный вред в окружающей среде составил

0: На днях молодежь Бобруйска присоединилась к современному экологическому движению плоггингу. Этот формат сочетает в себе классическую спортивную пробежку со сбором придорожного и лесного мусора. В экологическом забеге объединили усилия команда «Поколение Эко» Бобруйского государственного индустриально-строительного колледжа и учащиеся Бобруйского государственного механико-технологического колледжа. Молодые люди очищали популярную среди горожан лесопарковую полосу от больницы БШК до санатория «Шинник». Результаты совместного труда двух колледжей оказались внушительными. Берегите природу, и она ответит вам тем же.
1: Эко-взгляд на радио Могилев.

0: хороша жизнь человека, если много в ней омега.
1: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
0: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневича. Здравствуйте. Постоянно действующий орган взаимодействия на уровне председателей Верховных судов Беларуси и России предложил создать председатель Верховного суда Беларуси Андрей Швед на встрече с российским коллегой Игорем Красновым, передает Билта. Андрей Швед предложил создать координационный совет по вопросам правосудия под руководством председателей Верховных судов двух стран. Игорь Краснов принял это предложение. Также стороны договорились подготовить конкретный план действий, начиная со следующего года, и наладить постоянный обмен между руководителями судов. Сколько стоит отправить ребенка в лагерь и кто может получить льготу, рассказали в Министерстве образования, передает Белта. В этом году стоимость путевок существенно снижается благодаря поддержке республиканского бюджета. На организацию летней оздоровительной кампании выделено 84 миллиона рублей. Путевка в загородный лагерь с круглосуточным пребыванием стоит около 760 рублей. Государство компенсирует 302 рубля, это 40% стоимости. Дневной лагерь стоит около 175 рублей, компенсация 127 рублей, это 73%. Для детей-инвалидов, детей из многодетных, малообеспеченных семей, сирот предусмотрены льготы вплоть до полной компенсации. Всего этим летом качественный отдых и оздоровление пройдут 400 тысяч детей. Происшествием ночной угон закончился ДТП и пожаром. Автовладелец Peugeot 405, житель одного из агрогородков Круглянского района, еще не знал о пропаже авто, когда в соседней деревне пожарные уже тушили его транспортное средство. Как позже выяснится, ночью неизвестный, воспользовавшись открытым салоном и ключом в замке зажигания, угнал авто и попал в ДТП в соседней деревне. Машина восстановлению не подлежит. Потерпевший подозревал в угоне своего односельчанина. В ходе следствия версия причастности к преступлению 38-летнего местного жителя подтвердилась. В ДТП он не пострадал. Рассказал оперативный дежурный управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Максим Васильков.
1: Доказательством причастности сельчанина к преступлению стали следы обуви, которые эксперт изъял на месте угона. По результатам судебной трассологической экспертизы установлено совпадение следов с подошвой обуви подозреваемого.
0: И в завершении международный молодежный конкурс короткометражного документального кино «Евразия.док 4 минуты» собирает авторские работы, сообщили Белта-организаторы. Участники должны предоставить на конкурс фильм, историю, ролик до 4 минут на любую актуальную для молодежи тему. Экология, волонтерство, память, культура, наука, технологии, судьбы людей. Победители получат признание профессионалов, денежные премии, технику для съемки в подарок от спонсоров мастер-класса, от уматров кино и телевидения и шанс на работу в лучших киностудиях и телецентрах. Заявку на участие можно подать на сайте евразия.док до 20 июля. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман, и ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 25.
2: Ну что, сияющих глаз, отличного продолжения дня желаю. И повод и есть, это лето. Да, мы пока на работе, но это пока. И, по-моему, в 15.03, когда работать осталось всего ничего, жизнь уже налаживается, да, и перспектива свободного вечера делает свое дело. Ира Александрова, ваша компания и только хиты. Далее по курсу. Доброго дня.
3: Радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Азгона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Азгона.бай и по номеру 7176.
2: Наши хиты.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Эко-климат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.
2: Радио «Могилев».

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 25, плюс 30. В пятницу кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер при грозах с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 23, плюс 28. В субботу местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 17, плюс 22. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

Знаете, несмотря на разгар лета, вроде как и жарко, но, знаете, заметила, что бородатых мужчин будто бы стало больше. И модники не дремлют, да, среди мужской бородатой части населения. Набирает обороты мода на завивку бороды. А многие сейчас подумают, зачем все это нужно? А специалисты и бородоносители сошлись во мнении, что прямые волосы – это боль, они выглядят неопрятно, торчат в разные стороны и, кажется, борода жидкой. А вот борода в завитках выглядит гораздо ухоженнее, опрятнее и плотнее. Не видно никаких пробелов, и форму можно задать абсолютно любую, и она будет держаться. Так что, если ваша борода живет своей жизнью, а вы хотите ее приструнить, делайте завивку, что ли. Да, в современном мире мужчины тоже хотят и могут быть ухоженными и красивыми. Так что любите себя, дарите себе лучшее, чтобы вы в это понятие не вкладывали. А мы вложим в ваши ушки любимую музыку, так что делайте громче, у нас ее много.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Радио Могилев.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: еще 58 минут лета позади. Пусть каждая новая минута этого дня будет плодотворной на хорошее настроение, на победы и радости и на хиты, которыми мы делимся с вами круглосуточно. Именно поэтому нам с вами по пути. Не забывайте об этом. Ну а если мало, забегайте в наши соцсети Threads, Instagram и TikTok, радио нижнее подчеркивание Могилев и информационный телеграм-канал Беларусь 4 Могилев. Заходите, подписывайтесь, оставайтесь с нами.
1: Наши хиты.

0: в Могилеве
1: 6. С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Главы МИД стран ОДКБ приняли заявление в связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны. Заседание Совета министров иностранных дел состоялось в Казани, сообщили Белта в пресс-службе ОДКБ. Министры также приняли заявление о предотвращении гонки вооружений в космосе и противодействии угрозам использования IT-технологий в террористических целях. Одобрен проект антинаркотической стратегии ОДКБ до 2030 года. На заседании подробно обсудили международную обстановку и ее влияние на безопасность государств-членов организации. Росатом поможет в подготовке специалистов по 3D-печати для АПК Беларуси, сообщили Белта в пресс-службе странового офиса Росатома в Беларуси. Белорусский государственный аграрный технический университет, совместное предприятие белорусского холдинга «Горизонт» и топливного дивизиона Росатома заключили соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на системную подготовку высококвалифицированных кадров в области 3D-печати для агропромышленного комплекса. Соглашение предусматривает совместные научно-образовательные проекты, а также практическое обучение студентов на базе Центра аддитивных технологий. Областной фестиваль творчества людей с инвалидностью «Вместе мы сможем больше» проходит в Могилеве. Фестиваль помогает раскрыть творческий потенциал людей с инвалидностью, становится площадкой для обмена опытом и новых знакомств. Участники представляют свое творчество в разных жанрах – вокальном, танцевальном, театральном, декоративно-прикладном. Участница народного фольклорного коллектива «Кветень» Бобруйского филиала предприятия «Светоприбор» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» Ангелина Советская-Карабанова участвует уже не впервые. Каждый раз это непередаваемо. Эмоции.
2: Я уже выступаю на этом фестивале в пятый раз. Каждый раз волнительно, потому что я выступала в разных номинациях. Я начинала с декоративно-прикладного искусства, потом была авторская поэзия, бардовское творчество, а потом уже чтение. И каждый раз, когда была новая номинация, мне было немножечко страшно, честно говоря.
1: И в завершение белорусские грации завоевали 12 наград международного турнира в Омске, сообщит Белта. Пятикратным призером соревнований сеньорок стала Дарья Грохотова, в активе которой 3 серебряные и 2 бронзовые награды. 2 серебра завоевала Анна Кондрашина. Еще 5 наград в белорусскую копилку добавили юниорки. Вера Конопатская взяла серебро и бронзу. Дважды на пьедестал поднималась Ксения Евдокимова. У нее серебряные награды. Всего международный турнир по художественной гимнастике собрал в Омске грации из 8 стран: России, Беларуси, Армении, Узбекистана, Казахстана, на Словении, Сирии и Канады. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 26.
3: На часах 16:03. Ран, конечно, еще собираться домой, но организм, знаете ли, не согласен и всячески пытается спровоцировать побег. Но давайте соберемся, еще чуть-чуть поработаем, ну и чтобы хоть как-то поддержать вас, да и себя тоже, предлагаю хорошую музыку, интересные новости. Ира Александрова рядышком. Всем нам бодрости, сил, вдохновения, ну и улыбку пошире. Доброго дня!
0: Радио Могилев.

0: Кофе, пожалуйста.
1: Вам со сливками?
0: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
2: Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
1: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.

0: Ты что это сделал?
1: Снял наличные, без комиссии.
2: А так можно было?
1: А знаешь... Можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Продается производственная база, состоящая из 8 объектов недвижимости по адресу город Могилев, улица Калужская, дом 17. Телефон 8029 320 0008.

0: Ученые выяснили, что, оказывается, грустные песни очень даже полезны с психологической точки зрения. Меланхоличная музыка активизирует зоны мозга, отвечающие за сопереживание и привязанность, стимулируя выработку окситоцина и дофамина, вызывающих удовольствие. Кроме того, грустная музыка подавляет префронтальную кору, отключая рациональное мышление, и помогает отдохнуть от тревог. Поэтому ее предпочитают люди с аналитическим складом ума и высоким IQ. А также у любителей минорных аккордов развита богатая фантазия. Ой, надеюсь, вы еще раз убедились в своей уникальности после этой новости и сейчас довольны собой и днем с чувством легкого превосходства собираетесь покорить и этот вечер. Пусть все получится, даже если в планах проваляться целый вечер за сериальчиком. Всем отличного продолжения дня.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Подписанный в Минске меморандум о сотрудничестве между высшими судебными инстанциями Беларуси и России закладывает фундамент для гармонизации судебной практики, отметил председатель Верховного суда России Игорь Краснов, передает Белта. Это первый в истории отношений двух стран меморандум между верховными судами. Документ позволит оперативно обмениваться правовыми позициями, проводить стажировки судей и совместно формировать стандарты правосудия. Игорь Краснов подчеркнул, что меморандум не просто формальная бумага, а реальный документ, который укрепит правовую стабильность и повысит доверие граждан к судебным системам. Уверенность в завтрашнем дне белорусам дает и главенство закона, и устойчивость экономики. И здесь кадры решают все. Кадровый потенциал Могилевской области укрепляется. Вскоре на свои первые рабочие места прибудут молодые специалисты, в том числе в агропромышленный комплекс. В Могилевском районе в этом году ожидают около 200 молодых.

0: подготовки, которые заключили договоры с предприятиями еще в период обучения. Сейчас это популярная форма работы с будущими кадрами. Молодежь получает гарантированное трудоустройство и решение жилищного вопроса, а хозяйства обеспечиваются квалифицированными специалистами. Как подчеркнул председатель Могилевского райисполкома Дмитрий Мудрагелов, закрепляемость молодых кадров после целевой подготовки достигает 80%.
1: Сегодня в наших коллективных договорах обязательно предусматривается отдельный раздел. Это раздел, посвященный социальной поддержке молодых специалистов.

0: ВАГСе создают благоприятные условия, чтобы молодые люди с удовольствием оставались на своих первых рабочих местах. Кадровый кризис в соседке Польши набирает обороты. Там недосчитались 100 тысяч строителей, сообщают белорусские СМИ. Нехватка кадров угрожает работе ряда ключевых для польской экономики секторов, включая строительство, логистику, сельское хозяйство, а также гостиничный и ресторанный бизнес. Проблему может решить лишь приток иностранных рабочих рук. Мигранты перестали быть просто сезонной заменой персонала и стали постоянной основой для многих направлений предпринимательства, пишет газета «Речь Посполита». В среднем каждый четвертый, занятый в сфере услуг, приезжий. Все это создает определенную социальную напряженность, но отказ от мигрантов приведет к росту затрат на рабочую силу, а следовательно и цен. А в Литве наблюдается глубокий правительственный кризис, сообщает Ньюсбай. Правящая социал-демократическая партия Литвы приняла решение распустить действующую коалицию. Как это может повлиять на отношения Беларуси и Литвы, рассказал зампредседателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Олег Дьяченко. Развал нынешней коалиции и угроза отставки правительства сопровождается рядом скандалов коррупционных и внутри внешнеполитических. Такая же ситуация была и в 2025 году, когда прежнее правительство тоже ушло в отставку в связи с коррупционными скандалами. И, скорее всего, это какая-то злая судьба, которая сопровождает сегодня правительство Литовской Республики, потому что это уже будет 20-е правительство, которое, возможно, уйдет в отставку и сложит свои полномочия, отметил Олег Дьяченко. Причина этого заключается в том политическом курсе, который выбрала Литва, в свое время отдалившись и уйдя из нашего социалистического содружества и попав под внешнее политическое влияние, под внешнее управление. По сути, когда решения принимаются по указке западных кукловодов, тогда у людей нет никакого доверия к властям. Другое дело, у нас живем своим умом и берем ответственность за результат, к которому стремимся.
1: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.

0: окончания рабочего дня осталось каких-то 6 минуточек. То ли не тот самый момент настал, который заставляет настроение подниматься, а лицо расплываться в улыбке. Надеюсь, все запланированное на сегодняшнее рабочее время вы успели выполнить, но теперь с чувством выполненного долга собираетесь ворваться в этот вечер. Рустам Османов обещал делать все, чтобы этот вечер был самым лучшим, самым музыкальным и интересным, а я же, Ира Александрова, прощаюсь. До завтра. Всех обняла. Всем пока.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: капучино. В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневича. Здравствуйте. Когда появятся результаты централизованного тестирования по государственным языкам и профильным предметам, рассказали в Республиканском институте контроля знаний, сообщает БИЛТА. Результаты ЦТ по профильным предметам, которое прошло 2 июня, в форме СМС-оповещения станут известны 16 июня с 15 до 20 часов. Результаты ЦТ по русскому и белорусскому языкам, которое прошло 5 июня, абитуриенты узнают 18 июня с 15 до 20 часов. В РИКС напомнили, рассылка бесплатная, только на тот номер, который был указан при регистрации. Настоящее письмо всегда приходит от имени rix.by. В сообщении будут только предмет, балл и номер бланка. В Беларуси планируют расширить перечень специальностей с оплачиваемыми практиками в колледжах. Об этом рассказала заместитель начальника Главного управления профессионального образования Александра Петрова, передает БИЛТА. Практики студентов колледжа в обязательном порядке проводятся на базе организации заказчиков кадров. На уровне профессионально-технического образования практики на оплачиваемых местах проводятся традиционно. Теперь этот механизм перенесли и на уровень среднего специального образования. Вознаграждение начисляется учреждению образования 75% обучающемуся. Минобразование планирует расширить перечень специальностей на уровне среднего специального образования. Масштабная цветочная надпись из 5000 цветов появилась на склоне у моста Королева в Могилеве. Октябрьский район преображается благодаря совместным усилиям общественных организаций, партии, администрации района и простых жителей. Всего около моста Королева за день высадили 12 тысяч тагетисов или бархатцев и 13 тысяч агератумов. В народе этот цветок называют долгоцветка. Площадь будущего цветущего ковра здесь составляет 440 квадратных метров. Эта работа стала настоящим символом любви к родному городу, и проявили эту любовь в реальном деле не только активисты общественных организаций, но и простые жители Октябрьского района. Среди них Анастасия Кравченко.
2: Я живу совсем здесь близко, и для меня очень важно и приятно, чтобы вокруг была красота в нашем городе, и всегда очень приятно внести свой вклад в улучшение нашего города.
1: Новости компании. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском с «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. А сейчас новость от банка «Белвэб». Банк «Белвэб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер ночью неустойчивый, слабый, и днем юго-восточный при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, и днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 26.
3: Семнадцать часов среды наступили в стране. Чем занимаетесь, хотелось бы спросить, а можете не отвечать. Сам знаю, наверняка направляетесь домой, а может и не домой, но рабочее место свое уже покинули. Ну а если не покинули еще, сил вам продержаться, желает радио Могилев и я, Рустам Османов. Всем машу приветы, займу свое замечательное кресло у микрофона, чтобы сопровождать вас в эфире с этой минуты и практически до 21 часа. Ну что, полетели выше облаков с Владимиром Пресняковым.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора Samsung диагональю 55 дюймов со 100% цветовым объемом со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Время обновлений в золотой.

Но навстречу солнцу двигаться нужно осторожно, без фанатизма, а то знаете, как бывает. Ты к нему навстречу, со всей душой, с распростертыми объятиями, может быть, расправив крылья, как пелось только что в песне, а потом не знаешь, куда от этого солнца деваться. Ну, примерно такую погоду нам прогнозируют в ближайшее время. Но об этом чуть позже, а пока что все вместе навстречу музыке на радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей. И кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
1: МТ-банк.
2: Кофе, пожалуйста.
3: Вам со сливками?
2: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
4: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
3: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
5: Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ты что это сделал?
2: Заказал карту онлайн.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Близимся мы к 18 часам, ну а летом этот процесс менее заметен, особенно в солнечные ясные дни, такие как сегодня. Если он так и подстегивает вас заняться еще какой-нибудь деятельностью после работы, не противьтесь, займитесь. Главное делать это с любимой музыкой, тогда все у вас получится.
1: Радио Могилев.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Итоги исполнения бюджета союзного государства за 2025 год подвели на совместном заседании Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России, передает Ньюсбай. В 2025 году финансировали 7 совместных программ, а также 43 мероприятия и 2 проекта. Это капитальный ремонт и реставрация Брестской крепости и мемориала Буническое поле. Также среди приоритетных направлений кооперации и импортозамещения в сфере промышленности. Заместитель председателя КГК Беларуси Максим Олешкевич отметил, что благодаря контрольным мероприятиям тем сэкономили около 30 миллионов рублей из союзного бюджета. Осипаевский завод транспортного машиностроения рассматривает выход на рынок Африки, сообщил директор предприятия Эмирза Чалаян во время пресс-тура на завод, передает Белта. Основной рынок для завода – Россия, но интерес представляют и другие направления. Недавно делегация предприятия вернулась из Танзании. Рассматривается поставка грузовых вагонов, контейнеров, а также организация совместного производства. Интерес к белорусской продукции железнодорожного назначения проявила и грузинская железная дорога. Мощности завода позволяют выпускать до 2000 грузовых вагонов в год. Сотрудники ГАИ помогли водителю в Могилеве, сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома. Сегодня вечером на дороге вблизи кольца Гагарина заглохла Мазда. Двигатель не запускался. Мимо проезжали сотрудники межрайотдела ГАИ. Они помогли вывести авто за пределы проезжей части и проконсультировали по устранению поломки. Юная могилевчанка Полина Белоусова победила в конкурсе рисунков о семье. Конкурс детского рисунка «Крепкая семья и сильная страна» проводило Управление Департамента охраны МВД по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств. Мероприятие направлено на поддержку и популяризацию семейных ценностей. В творческом состязании участвовали дети сотрудников. В итоге победительницей стала дочь младшего инспектора охраны прапорщика милиции Дмитрия Белоусова. Сама девочка рассказала, что в ее семье царит любовь и понимание. Именно близкие и домашние у ее до главных источник вдохновения для ее творчества.
2: Я очень сильно люблю рисовать. И очень я люблю маму. И мы с ней проводим время хорошо. Мы с ней гуляем, с Софией, Алиной. Она очень хорошая у меня. А с папой мы делаем много всего дел. Мы с ним гуляем, на площадку ходим каждый день. Он у меня очень хороший, красивый.
1: И в завершение, в честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 25, плюс 30, сейчас в Могилеве плюс 25.
3: Восемнадцать часов наступили. Чтобы не провести их в тишине и скуке, присоединяйтесь к эфиру «Радио Могилев» и наслаждайтесь любимыми треками. Хотя летний день скуку, в принципе, подразумевает вряд ли. Все же лучше, чтобы музыка играла фоном. Такие вот дельные советы вам от меня, Рустама Османова, в начале нового часа.

А меня вот ночью напролет волновал вопрос, когда я узнал однажды, что для того, чтобы охладиться, нужно наоборот попить горячего чаю или каких других напитков. И я вот думал, как? Этого не может быть. Может. И действительно, есть такой способ. Но работает он, как говорят врачи, только в определенных условиях. Если вы пьете горяченькое, внимание, при наличии сквозняка или ветра. Обязательно попробую на досуге, но теперь меня будет мучить другой вопрос. А наличие сквозняка или ветра само по себе, без горячих напитков, что, не помогает охладиться? Ну да ладно, не будем забивать себе голову лишними вопросами. Сказано пить горячий чай на сквозняке, значит пить горячий чай на сквозняке.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: Это новинка на радио Могилев, трек «Лето» от Федука и Джонни. Да, летняя жизнь идет себе своим чередом, при этом вижу новости, что уже и боровики в лесу появились. Пока видел такие новости касательно Минской области, но, может быть, и у нас есть, причем давно, а мы не в курсе. Грибники, дайте знать. Хотя чувствую, что эта часть летней жизни, сбор грибов, имею в виду, снова пройдет мимо меня. Но не будем унывать, эфир радио Могилев также продолжается, и музыка звучит непрерывно только для вас, а это, несомненно, позитив.
1: Танцуй под хиты прошлого в двухкассетнике. По пятницам и субботам вечером.

0: узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: В Могилеве 19 часов.
1: Обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Подписанный в Минске меморандум о сотрудничестве между высшими судебными инстанциями Беларуси и России закладывает фундамент для гармонизации судебной практики, отметил председатель Верховного суда России Игорь Краснов, передает Билта. Это первый в истории отношений двух стран меморандум между верховными судами. Документ позволит оперативно обмениваться правовыми позициями, проводить стажировки судей, совместно формировать стандарты правосудия. Игорь Краснов подчеркнул, что меморандум не просто формальная бумага, а реальный инструмент, который укрепит правовую стабильность и повысит доверие граждан к судебным системам. Когда появятся результаты ЦТ по профильным предметам, рассказали в Республиканском институте контроля знаний, сообщает БИЛТ. А результаты централизованного тестирования, которое прошло 2 июня в форуме СМС-оповещения, станут известны 16 июня с 15 до 20 часов. Результаты ЦТ, которое прошло 5 июня, абитуриенты узнают 18 июня, тоже с 15 до 20 часов. Копии бланков ответов появятся в личных кабинетах участников ЦЦТ на следующий день. В РИКС напомнили, что рассылка полностью бесплатная и только на тот номер, который был указан при регистрации на испытание. Настоящее письмо всегда приходит от имени rix.by. В сообщении будут только предмет, балл и номер бланка. Горбата по-свояковски. 20 июня в агрогородке «Восход» Могилевского района развернется 6-й фестиваль семейного отдыха и здорового образа жизни. По словам заместителя директора централизованной клубной системы Могилевского района Станислава Артемьева, программа фестиваля каждый год дополняется. В этот раз гостей ждут вокальные конкурсы, народные танцы, литературное кафе, концертная программа и праздничная дискотека.
2: Это фестиваль «Горбата по-свояковски». Это очень важно. На протяжении всех 6 лет у нас он происходит. И каждый год он становится только лучше и лучше. Мы делаем работу над ошибками в прошлом и усовершенствуем его в будущем. Стартует фестиваль в 13:00. Презентуем наш чай «Горбата» по-свояковски. Предусмотрены площадки для детей, для молодежи, для всей семьи. А также в этом году у нас интерактивная площадка «Танчим по-белоруску». Добраться до фестиваля можно общественным транспортом. 238-й автобус ходит по расписанию. Всех ждем.
1: И в завершение на празднике Купали Александрия собирает друзей, гости смогут принять участие в мастер-классах по плетению венков. Ромашки, васильки, зверобой, душистые травы. Готовый венок станет не только красивым сувениром, но и частью древней купальской традиции. В программе праздника будут традиционные купальские обряды. Республиканский праздник Купали пройдет 11 июля на берегу Днепра в Шкловском районе. Начало в 11 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 24. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды, в случае ЧП звоните по телефону 112.
3: Ну что ж, друзья, не знаете, куда себя деть в начале нового часа? А я вам подскажу. Деньте себя сюда, на радио Могилев. Музыки здесь хватает, ею делюсь я, Рустам Османов. Поэтому будем отлично проводить время, встречая вторую уже половину рабочей недели. Потому присоединяйтесь, добро, как говорится, пожаловать.

0: бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
1: МТ-банк.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
3: Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

все мы будем довольны рано или поздно, потому что поочередно в течение лета сходим в отпуск. Хоть и получается, что пока одни отдыхают, другие работают, но в целом все свой кусочек свободного отдела лета получают. Все, кроме нейросети, которая днем и ночью в работе. И не то что без отпуска, а и без выходных. Более того, сама вас еще в отпуск отправит и поможет собраться. Вот некоторые провели такой эксперимент, и различные нейросети давали свои рекомендации, как собраться, что для этого нужно. Маршрут даже помогли проложить в зависимости от запроса. Ну, уж не знаю, насколько им доверять, этим нейросетям, но, с другой стороны, коль придумали такую забаву, так уж пользу от нее получить тоже было бы неплохо. Ну, а радио Могилев звучит для вас в любом случае. В отпуске вы уже или еще нет, собираетесь ли куда-нибудь вообще, или дома на диванчике пролежите. Мы всегда рядом. We'll be right back.

Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12, +17, днем +25, +30.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

Залезет всякое разное в голову. Вот захотелось поинтересоваться, сколько километров за час может пробежать человек. Ну, конечно, в зависимости от подготовки, от 6 до 20. Ну, 20 это запредельный какой-то показатель. А можете и 0 километров за час пробежать, если никуда бежать не собираетесь. А мы и без частого перебирания ногами почти преодолели этот час. 19:50 уже, быстро приближаются к нам 20:00, тоже, возможно, бегом.

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь и Ульяновская область определили приоритетное направление сотрудничества на 2027-2028 годы, сообщили Белта в пресс-службе Мингорсполкома. План мероприятия подписали на заседании рабочей группы. Стороны обсудили реализацию совместных проектов в сферах машиностроения, авиастроения и радиоэлектронной промышленности. Также обозначили новое направление – выпуск промышленной техники и создание совместных предприятий. Стали известны результаты первого ЦТ по профильным предметам от 26 мая. Более 120 абитуриентов получили 100 баллов. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства образования. ЦТ в этот день писало 9500 абитуриентов. В этом году 100 баллов получили 129 человек. В 2025 году таких было 99. Иностранный язык на наивысший балл написали 79 человек. Математику 20, биологию 13, химию 10, обществоведение 7 абитуриентов. Резервными днями централизованного тестирования определены 18, 20, 22 июня. По 11 июня продлится регистрация абитуриентов для сдачи ЦТ в резервные дни. Масштабная цветочная надпись из 5000 цветов появилась на склоне у моста Королева в Могилеве. Октябрьский район преображается благодаря совместным усилиям общественных организаций, партии, администрации района и простых жителей. Всего около моста Королева за день высадили 12 тысяч тагетисов или бархатцев и 13 тысяч агератумов. В народе этот цветок называют долгоцветка. Площадь будущего цветущего ковра здесь составляет 440 квадратных метров. Эта работа стала настоящим символом любви к родному городу. И проявили эту любовь в реальном деле не только активисты общественных организаций, но и простые жители Октябрьского района. Среди них Анастасия Кравченко.
2: Я живу совсем здесь близко, и для меня очень важно и приятно, чтобы вокруг была красота в нашем городе, и всегда очень приятно внести свой вклад в улучшение нашего города.
1: И в завершение, движение транспорта будет временно ограничено в Могилеве 12 июня. Перекрытие связано с проведением звездного выпускного. Перекроют движение с 16 часов до окончания праздника на улице Первомайской от проспекта Мира до улицы Лазаренко, по улице Лепешинского и Ацина переулку Комиссариатскому. Водители просят выбрать маршрут заранее с учетом данной информации. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменно облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 23.
3: Несмотря на то, что день клонится к закату, хочется надеяться, что он еще в силах преподнести вам приятный сюрприз, чем-нибудь хорошим отметиться, пока мы спать не легли. Ну а если ничего такого масштабного не предвидится, то пусть маленькой радостью для вас будет музыка на радио Могилев. Рустам Османов у микрофона, еще часок с вами пробуду. Всем желаю доброго вечера.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

Если непреодолимо хочется сельской жизни, а ее нет, потому что нет возможности отправиться за город, нет дачи и, там, и тому подобное, то можно, в принципе, решить этот вопрос. Частичку необходимого вайба могут подарить грядки на подоконнике. Для этого обзаведитесь контейнерами с дренажными отверстиями и грунтом. Есть и растения, которые, которым будут, будет весьма неплохо. Там у вас на подоконнике это всевозможная зелень, лук зеленый, мини-томаты, острый перец. То есть, по большому счету, чтобы нарубить себе салатик, все ингредиенты можно взрастить на своем городском подоконничке. Даже чтобы чаю вкусного заварить, можно посеять мяту. Говорят, она никакой проблемы не видит, чтобы заколоситься у вас в квартире на импровизированной грядке. Не знаю, правда, получите ли вы кайф, не пропалывая это все под палящим солнцем, согнувшись в три погибели или сидя на корточках, но сам по себе вариант неплох. А если будете у себя на огороде включать музыку радио Могилев, многократный урожай вам обеспечен.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 25, плюс 30. В пятницу кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер при грозах с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 23, плюс 28. В субботу местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 17, плюс 22. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Что ж, вот и скоротали мы под музыку этот час и даже сегодняшний вечер. Далее можете веселиться или наоборот отдыхать уже без меня. Прощаемся на сегодня. С вами был Рустам Османов. Всем машу пока. Желаю отличного вечера. Услышимся обязательно.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР Людмилы Чурсиной. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Свою жизнь Людмила Алексеевна посвятила служению искусству, завоевав искреннюю любовь и признание многочисленных поклонников. Образы, созданные ею в кино и на театральных подмостках, стали примером высочайшего мастерства, покоряли силы характера и дарили зрителю неповторимые эмоции. Светлая память о ней всегда будет жить в наших сердцах, говорится в соболезновании. Безвизовый въезд вводится для гостей и участников Славянского базара в Витебске. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете, пишет СББАЙ. В этом году Международный фестиваль искусств собирает гостей с 14 по 20 июля. В соответствии с распоряжением президента, для иностранцев из 71 государства, следующих на фестиваль через международные пункты пропуска, будет действовать безвиз с 4 по 31 июля. Один билет позволяет однократно въехать в Беларусь без визы одному иностранному гражданину не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия. Сколько стоит отправить ребенка в лагерь и кто может получить льготу, рассказали в Министерстве образования, передает Белта. А в этом году стоимость путевок существенно снижается благодаря поддержке республиканского бюджета. На организацию летней оздоровительной кампании выделено 84 миллиона рублей. Путевка в загородный лагерь с круглосуточным пребыванием стоит около 760 рублей. Государство компенсирует 302 рубля, это 40% стоимости. Дневной лагерь стоит около 175 рублей, компенсация 127 рублей, это 73%. Для детей-инвалидов, детей из многодетных, малообеспеченных семей, сирот, предусмотрены льготы вплоть до полной компенсации. Всего этим летом качественный отдых и оздоровление пройдут 400 тысяч детей. И в завершении юная могилевчанка Полина Белоусова победила в конкурсе рисунков о семье. Конкурс детского рисунка «Крепкая семья, сильная страна» проводило управление Департамента охраны МВД по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств. Мероприятие направлено на поддержку и популяризацию семейных ценностей. В творческом состязании участвовали дети сотрудников. В итоге победительницей стала дочь младшего инспектора охраны прапорщика милиции Дмитрия Белоусова. Сама девочка рассказала, что в ее семье царит любовь и понимание. Именно близкие и домашний уют – главный источник вдохновения для ее творчества.
1: Я очень сильно люблю рисовать. И очень я люблю маму. И мы с ней проводим время хорошо. Мы с ней гуляем, с Софией, Алиной. Она очень хорошая у меня. А с папой мы делаем много всего дел. Мы с ним гуляем, на площадку ходим каждый день. Он у меня очень хороший, красивый.
0: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12, +17, днем +25, +30. Сейчас в Могилеве +21.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Наши хиты.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12, +17, днем +25, +30.

0: Радио Могилев.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменно облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер ночью неустойчив.

11 і 12 ліпеня Александрія збирає сяброў разом сустрець купалле. Вас чакають подворки белорусских и российских майстров, сырный фестиваль смачные стравы национальной кухни, выставочный проект «Антология жаночей прыгажости». Выстава-продаж белорусских брендов жаночего одзення, выступление зорок эстрады Беларуси и России, гала-концерт, молодежная дискотека и святочный фейерверк. Приезжайте святковать разом!

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 11 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +25, +30.
1: Радио Могилев.

0: твоим. Днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Радио Могилев.

11 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +25, +30.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

11 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +25, +30.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата, я постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

11 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +25, +30.